0: Бануш, бануш, барабануш, крендель-бендель, скотчу в пендель.
1: Гуцульское радио.